Загрей се тобом, ние само загрей. То место, где бриги утихну, где сидишь споря, и где свет на тренуток постае наиболее.